0: Ara в чашку я вспью, подруга любликанчик не сплю. И мама на любовник он нам сплю. Хороший шов, ухальчик я чфи. Не все книги, а монеточка фи.
1: AWA FM, Global Radio with Sudanese flavor. Visit us on www.awafm.net.